Кроставиглая глоста, и у тебя кое золото смерть отдели играм. Хера руку тук шагаса вещь пикоем, то вам устой павильям. Лайс мания трутолюма, искались гайс. Лялай соли сторс глосту того вина, мир крейпонус мань. Пазер из аукшн, цигмени шин лялс. Ради тика цувак, скойс ля и ну курсеть. И завер лобок, и стел вина тика смайда. А с тебе гайда, пазастейп надауть, опа. Изменись, а сом мяс, на навец мани прум. Вину мир крейковяси мяс, изменись мау. Sēdē esimi jāk, man teņu zemīs, visim dūt savu rūku, mans persūri druši prīkšā. Paldies, es mūsim paliks puļ.